0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика.

0: Захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная

0: Попади в легендарную колонну красных машин.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор — Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: входи в легендарную колонну красных машин.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

0: Варбаре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
4: Парад красных машин.
3: Стать участником может любой желающий.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
6: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00 огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
1: Парад красных машин.
2: Парад красных машин.
0: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд», твоя территория спорта.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
6: Красная армия.

0: Реклама.
1: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: 30.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
2: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре.
2: Из неба, как у Феррари.
1: Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
1: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Good Things от Нелли Фуртадо на Красной Армии. Да, все хорошие вещи. Далее мы будем обязательно собирать. Для начала на календарях суббота, старт выходных, наконец-то. Так что, где бы ты ни встречал уикенд, дома, на работе, у друзей, на даче, ловим все вместе классный настрой и помним вот что. Всегда может быть хуже. Да, есть одна история к этой минуте. В Ленобласти мужчина провалился в дупло клёна и просидел в нем больше суток. Значит, он решил залезть на дерево, но что-то вдруг пошло не по плану, и он оказался внутри дупла. Да, да, все в порядке прямо сейчас. Спасатели его нашли, и пришлось лишь немного попилить ветки, потому что оказалось, что глубина дупла больше 2 метров. И почему только мужчины попадают в такие ситуации? Возможно, об этом нам расскажут Дэвид Гетта и Тедди Свимс, далее в своей работе «Ган-ган-ган». И прямо сейчас Дима Урих может поделиться мыслями в теме «На меня ты не сердись» здесь, на Красной Армии. Ну а с тобой Тимур Салахов. Желаю классного старта выходных и хорошего отдыха.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 23 градуса тепла и облачно. Ветер северный, порывами до 8 метров в секунду. В течение дня потеплеет до 26 градусов.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Газую, когда есть, газую, когда нету. Как всегда, актуальность Зиверт и ее тема «Газ».

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени в эти минуты плюс 24, облачно. Далее днем потеплеет до плюс 26, и все время осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить, пора действовать.
3: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrfbank.ru, в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

вашего 40-летнего ребенка, эта штука сможет. И более того, она еще и пылесосит. Уборкой можно будет прям рулить. Стоимость 16 тысяч рублей. Смотрю на это, вспоминаю слова своих родителей. Ну, кто так убирается? Там, сям поводил, остальное кто убирать будет? Вот за стулом еще пыль осталась. Так

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим сингл «Среди счастливых людей» от Филатова и Кэроса. Это танцевальная работа впереди на Красной Армии меньше, чем через 2 минуты. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge – вкус вашего лета.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42-52-72.
9: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 11 часов. Продолжаем первый выходной. С нами впереди Мона, ее тема Иордан. И прямо сейчас лови Дракула от Тейм Импала. С тобой Тимур Салахов. Классного отдыха.

200 красных автомобилей проедет по центру Тюмени, и, возможно, одна из них цвета черри или просто по-нашему красная может быть твоей. Если в наличии у тебя или у друзей есть красный автомобиль или мотоцикл, ждем в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Заглядывай скорее, регистрируйся, заполняй заявку, места ограничены. Помни об этом и присоединяйся к самому большому красному забегу в Тюмени. Ну а мы пока также двигаемся вперед. С нами DJ Smash, услышим от него «Розовый туман», и прямо сейчас «Лови Стея» от Леони Калма Скотта здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классной субботы!

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +22 и облачно. Далее днем потеплеет до +26 и все время осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Услышим танцевальный ритм «Вертиго» от Авлы Рокстона.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
4: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени в течение дня 26 градусов тепла и облачно. Осадков не ожидается. Ночью похолодает и до плюс 19. И местами будет небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди приятная тема диджей Гожа «Мичико».

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ОСЗ «Талан Регион Сварты». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН Н 325-723-2032-601.
8: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
9: Супер-акция в «Галамарт». С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красной Армии с песней «Не сходи с ума». В Тюмени 11.41. Продолжаем ни о чем не жалеть. И к этой минуте про схождение с ума есть вот такая новость. Исследование доказало, что чужая картошка фри действительно кажется вкуснее своей. Значит, российские исследователи провели целый эксперимент. Его участники ели одинаковую картошку фри разными способами. Первый из своей порции, далее номер два получали картошку фри в дар, и третье открыто или тайно воровали с чужой тарелки. Так вот, опрос среди участников показал, что последний вариант практически на 40% вкуснее. Это объясняется правилом запретного плода и дозой адреналина от нарушения правил. Он обостряет чувства и, соответственно, вкус. Так вот, когда ваша девушка или, может быть, молодой человек забирает у вас еду, знаете, да так правда вкуснее и приятнее. Так что не сходите ни с ума и не жалейте ни о чем. Тем мы будем заниматься впереди. С нами I'll Be Waiting от Инны Эрихаба и прямо сейчас Broken Heart от Богдана Медведева здесь, на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 25 и облачно. Такая погода продержится в течение всего дня, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим «Тукара Зона» от «Now the Warning». Путешествуя на музыкальный фестиваль меньше, чем через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии. Оставайся рядом.
0: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 12 часов. Продолжаем первую выходную. Далее услышим Фингового Тоса от Сони Фадыры. Прямо сейчас «Лови лето» от Джонни Федука. С тобой Тимур Салахов. Классного отдыха.

на русский манер украли шоу. Да, у Кайга, у Парсона Джеймса. Не знаю, что у них случилось, но вот точно никто не украдет шоу у нас. 25 июля в день города состоится парад красных машин, где помимо автопробега более 200 красных автомобилей, что проедут по центру Тюмени, нас ждет еще и целый праздник у Тюменского технопарка. Там развлекательная программа, конкурсы, выступления артистов, показ мод, мастер-классы. Все, что сделает праздник незабываемым для всех присутствующих. Так что ждем. Заглядывайте к нам 25 июля и не пропустите самый большой праздник этого лета. Мы же пока двигаемся вперед, услышим Кейтлин Арган и Хейвен с темой I Run. И прямо сейчас словим на малиновой луне от Майя Мишель здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного отдыха и приятного дня.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим Алекса Уоррена, от него «Fever Dream». Это трек и свежая афиша. Впереди на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, gorpar.ru.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 000.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Если вам нравится, когда в одних выходных помещается спектакль, стендап, прогулка в парке, котики и даже летний Новый год, значит, этот выпуск «Афиши» подготовлен специально для вас. Сегодня в субботу, 18 июля, главное не запутаться, куда надо идти. Так что лучше записывайте. В 16.00 в Экодоме Сити Молл пройдет естественно-научный клуб для детей и взрослых. На этот раз тема «Оптика, свет и тень». Будут камера обскура, театр теней и еще много всего интересного. Участие бесплатное, но приходить надо с хорошим настроением и любопытством. 10+. В 18.00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Бег по Булгакову». Спектакль-номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Пьеса эта о том, что даже в самом страшном хаосе есть место для светлых чувств, для любви, нежности и верности. 16+. В 20.00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно хотел познакомиться с тюменским стендапом или показать его друзьям. 18+. И еще один отличный субботний вариант на вечер – цирковая вечеринка в бульвар-баре. Нам обещают тематический декор, атмосферу большого шоу и вечер с ярким настроением. 18+. В воскресенье 19 июля с 12 часов дня в парке развлечений «Невидалия» начнется детская программа с зарядками, мастер-классами, квестами, играми и вечерними дискотеками. В этот раз тема, вот сейчас вы точно удивитесь, новогодний переполох. Так что если летом вам захотелось снега, чудес и немного декабрьского настроения, пожалуйста, никто не запрещает. 0+. В среду 22 июля с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» стартует уникальная выставка «Мурфест». Праздник для всех любителей кошек. Более 30 пород, экскурсии, живое общение с пушистыми участниками. И это как раз тот самый случай, когда кототерапия может вполне официально вписаться в расписание вашего дня. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас и в течение дня 26 градусов тепла и облачно, ночью попадает до плюс 19, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим The Bowser, его сингл «Magnetic». Этот легкий ритм впереди на Красной Армии меньше, чем через 2.5 минуты. Не пропусти.
0: Реклама.
4: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
5: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
6: Лаборатория «Автостекла» избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию «Автостекла». И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

все времена, да? Если бы, ребята, выпустили это сейчас, звучало бы ровно настолько же классно в своем стиле, просто в моменте времени. Как круто у них это вышло. Ну а далее мы услышим еще больше хитов в выборке в главном тюменском чарте, который стартует сегодня уже в 4 часа дня. Да, 20 лучших хитов этой недели, о них расскажет нам Гера. Все в 16.00. Не пропусти, пока же. Love You Don't Wanna Go Home от Медузы. Прямо сейчас экспонат от Мия Бойко здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классной субботы.

0: Меньше чем через 3 минуты. Не пропусти.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /aobank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: Скажи 3300.
12: Не, я знаю этот прикол.
11: Ну скажи.
12: 3300.
11: Почисти рот у гигиениста.
13: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: осталось 7 дней.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени час дня. Продолжаем выходной в компании Mazaway от Offenbach. И прямо сейчас лови Шаде от Баиндия Чуймута. С тобой Тимур Салахов. Отличного отдыха.

Красной Армии. Только что дискотека аварии, их песня «Кукла». Но сегодня, 18 июля, даже очень спортивный выходной. Да, что имеем? Во-первых, поздно вечером у нас чемпионат мира по футболу. Встретятся Аргентина и Испания, во-первых. Далее еще «Зенит» и «Спартак» играют, если не ошибаюсь. И точно произойдет Гран-при Австрии «Формула-1». И это все за эту субботу. Так что, мужчины, выходные у нас намечаются интересные. Я лично планирую после работы засесть и не вылезать из спортивных событий. Ну а пока продвигаемся далее. Отдыхаем в компании Ava Max, Kill It Queen. И прямо сейчас лови «Ты не такой» от Юлианы Карауловой здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Отличной субботы.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 25 и облачно. Такая температура продержится весь день, и ночью местами ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Автобарс – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пави интересный сингл «Girl» от Jonas Blue. Этот трек и свежая афиша тюменских событий впереди на Красной Армии меньше, чем через 2.5 минуты. Не пропусти.
0: Реклама.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не

0: Писта 30.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Папа!

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Если вам нравится, когда в одних выходных помещается спектакль, стендап, прогулка в парке, котики и даже летний Новый год, значит, этот выпуск «Афиши» подготовлен специально для вас. Сегодня в субботу, 18 июля, главное не запутаться, куда надо идти. Так что лучше записывайте. В 16.00 в Экодоме Сити Молл пройдет естественно-научный клуб для детей и взрослых. На этот раз тема «Оптика, свет и тень». Будут камера обскура, театр теней и еще много всего интересного. Участие бесплатное, но приходить надо с хорошим настроением и любопытством. 10+. В 18.00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Бег по Булгакову». Спектакль – номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Пьеса – это о том, что даже в самом страшном хаосе есть место для светлых чувств, для любви, нежности и верности. 16+. В 20.00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно хотел познакомиться с тюменским стендапом или показать его друзьям. 18+. И еще один отличный субботний вариант на вечер – цирковая вечеринка в бульвар-баре. Нам обещают тематический декор, атмосферу большого шоу и вечер с ярким настроением. 18+. В воскресенье 19 июля с 12 часов дня в парке развлечений «Невидалия» начнется детская программа с зарядками, мастер-классами, квестами, играми и вечерними дискотеками. В этот раз тема, вот сейчас вы точно удивитесь, новогодний переполох. Так что если летом вам захотелось снега, чудес и немного декабрьского настроения, пожалуйста, никто не запрещает. 0+. В среду 22 июля с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» стартует уникальная выставка «Мурфест». Праздник для всех любителей кошек. Более 30 пород, экскурсии, живое общение с пушистыми участниками. И это как раз тот самый случай, когда кототерапия может вполне официально вписаться в расписание вашего дня. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: За нашими окнами прямо сейчас +26 и облачно. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода. Далее ночью похолодает и до +19. Местами ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В своем

0: больше, чем через 2.5 минуты. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
7: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

будущем, где-нибудь условно, ну так же лет через 10-20, ты можешь поностальгировать, потому что делаешь сейчас. Конечно, можно все лето, как говорится, упустить осенью, выйти о том, что все осталось позади, или, например, искать крутые события, которыми можно скрасить теплый сезон. Мы как раз к такому и приближаемся. Уже 25 июля пройдет парад красных машин, все на дне города, и там можешь оказаться и ты, если вдруг в наличии есть красный автомобиль или мотоцикл у тебя или у друзей. Конечно, ждем еще всех желающих.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 26 градусов тепла и облачно. Далее ночью похолодает и до плюс 19, и местами ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. УГРН 102-720-083-05-79.
3: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
7: И слушай новые треки.
6: Вступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Вступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Вступай!
7: vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

но есть один подвох. Он сделал это, сидя в СИЗО. Теперь подросток намерен поступить на юридический факультет. По его словам, время, проведенное в изоляторе, позволило ему сосредоточиться на учебе и пересмотреть многие жизненные взгляды. Да, почему

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 27 облачно, а далее ночью похолодает до плюс 19, и местами ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжаем субботу в компании Guys of Brothers и их танцевальной темы «Санта-Лючия».

0: Реклама.
1: Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НКО» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
3: Пап,

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
2: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: I Can Wait от Боба Синклера и Кази впереди на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да. Целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: Додо.
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент «Ящик» 955-12+.
7: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
8: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
9: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ изготовила проектная декларация на штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

прекрасных машин, который пройдет уже 25 июля в день города у технопарка. Конечно, все ждут большое классное событие. Целые выходные будем отдыхать и поздравлять нашу Тюмень с 440-летием. Ну а мы готовим громадный автопробег в центр Тюмени. Более 200 красных автомобилей проедет прямо по республике, и старт будет у Тюменского технопарка. Конечно, ты можешь быть в числе тех водителей, если у тебя или у знакомых есть красный автомобиль или мотоцикл. Если так, прямо сейчас заглядывай к нам в группу ВК «Радио Красная Армия», ищи заявку и заполняй ее как можно скорее. Да, мы все не можем дождаться парада красных машин. Пока же ждем Now The Warning от них Кукаразон, и прямо сейчас лови краш от Клавы Кока и Нилетто здесь на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 27 облачно. Далее ночью похолодает до плюс 19 и местами ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим Кэлвина Харриса и Джей-Зи с темой «Satisfy».

0: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
1: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
0: А ты умеешь?
1: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: вместе с Варей Чайкой. Варя, привет!
1: Привет-привет! Новость у меня будет такая. В Китае начали устраивать бои с роботами. Это вот с теми, над которыми мы последний год все очень дружно смеялись в интернете.
0: Так.
1: Так. Ну, неплохо, я могу сказать, неплохо. Это, конечно, чем-то мне напомнило фильм «Живая сталь».
0: А, выглядит прям так же, да? Большие роботы, что-то месят железо, что-то такое.
1: Да, точно подмечено.
0: Отлично.
1: Ну, конечно, про условия я расскажу далее. Зачем вообще появились эти бои роботов, тоже расскажу далее. Ну и, само собой, много классной музыки впереди. Тебе желаю отличного выходного дня.
0: Ой, Варя, тебе хорошей смены.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Пока.
2: До парада красных машин осталось 7 дней.

Тюмени 15.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди идеальный для уикенда саунд Age of Desire, Jonas Blue и My Life. Но сначала пластинка «Лето» от Федука и Джонни.

На Красной Армии коллектив Two Colors с пластинкой Mad World, что переводится как «Безумный мир», и эта тема отлично мэчится с новостью, что в Китае начали проводить бои роботов. Да, с теми самыми, над которыми мы смеялись последний год, но с нюансами. Участникам выдают одинаковые модели, но те сами настраивают алгоритмы поведения и выбирают броню для победы в бою. Бои проходят очень зрелищно, железаки дерутся до последнего, и даже отлет башки их не останавливает.

продолжают размахивать кулаками. А все это придумала компания по производству этих самых роботов, ну, чтобы привлечь внимание к исследованиям и дать толчок развитию, так сказать, этих самых роботов. Ну что же, идея очень классная и зрелищная. Бои проходят довольно-таки часто. Посмотрим, к чему это приведет. Ну а далее послушаем хитовую вещицу от Holiday Boy Love Again, но с

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 24, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится звонкий с пластинкой «Невероятно».

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Баб,

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион Сорты». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 24, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Латино-вечеринку нам устроит диджей Годжа с пластинками «Чико». Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти. Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
7: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
10: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
11: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
12: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

На Красной Армии Егор Крид, Артик и Асти с темой «Карма». И открою тебе небольшой секрет. Это 7-я строчка главного тюменского чарта «Выборка». Ну, если вчера пропустил весь топ, то вот такой секрет получился. Ну, а повторно 20-ку лучших исполнителей недели послушаем уже сегодня в 16:00. К нам заглянет Гера Адамян и специально повторит все для опоздавших. Далее еще немного хорошего саунда. Впереди Ашер и Лил Джон с легендарной темой «Е». Но сначала вирусная вещица «Экспонат» от

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 24, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина с песней «Зеленые глаза».

0: стартуем уже через 2 с небольшим.
1: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
7: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Музыкальная приветливость, ребята. На связи Гера и главный тюменский чарт Выборка. Не отменяя традиции, на старте выходных появляюсь я в эфире Красной Армии, чтобы украсить и усилить наш музыкальный настрой к выходным. 20 лучших хитов недели готовы и расставлены в порядке ваших и наших предпочтений. Ну а прежде чем запустить в эфир двадцатку, я предлагаю объявить хит, который вылетел из нашего плейлиста. Это Кункс и Диафилиус Лондон, Galaxy. Ну а теперь, собственно, та самая двадцатка лучших. Поехали.
1: 20 место.

0: наш плейлист открывает новинка от Мото «Инда Клаб». Сразу же создает нам настроение на предстоящий вечер. Создает небольшое такое еще легкое предвкушение ночи. Эх. Ну а продолжение старта нашей вечеринки, хит который 13 недель с нами. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн. «Broken Strings».
1: 19 место.

0: Пятое место поднимается новинка прошлой недели. Holiday Boy, Loco La Vida. Ну и сразу после него новости музыкальной. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Новый студийный альбом Madonna Confession 2 дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200, и королева поп-музыки присоединилась к королю поп-музыки Майклу Джексону в первой десятке. Хит Джексона «Триллер» 83 и 84 годов опустился с 7 на 8 место в свежем чарте. Возможно, это удивительно, но лишь второй раз, когда они оба одновременно оказались в первой десятке. Последний раз такое случилось почти 25 лет назад. Моя любимая канадская группа Nickelback анонсировала выход своего 11-го студийного альбома. Релиз состоится 30 октября 2026 года. Очень сильно жду. Надеюсь, вы тоже. Ну а Адам Ламберт тоже представил релиз своего нового альбома, который состоялся уже 10 июля. В сольную студийную пластинку британского исполнителя и текущего солиста группы Queen вошли 12 треков. Ну что, теперь можно наслаждаться новым альбомом Адама Ламберта. А пока я предлагаю послушать нашу любимую музыку в главном немецком чарте выборка. Поехали!
1: 17 место.

0: на прошлой неделе. Это очень интересная работа от Алекса Уоррена, которая называется Fever Dream, зашла к нам в плейлист и получила сразу же поддержку от наших слушателей. Ну, поэтому она и, собственно, с прошлых выходных поднялась на 15 место.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 24. Синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
4: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: После паузы возвращаемся к красивой музыке и плавно разгоняем наш настрой на предстоящий вечер. И в этом нам поможет номер 14 в главном тюменском чарте. Это Russian и Rauw Alejandro. Pongo.

0: строчку среди лучших хитов недели. И чуть выше расположился Филатов и Кэрос, которые на одну неделю меньше, точнее позже, оказались в главном чемпионском чарте. И сейчас они под номером 11 с работой «Среди счастливых людей».
1: 11 место.

0: очень стильный, но просто невероятно модный хит расположился на 10-й строчке. Каждый раз представляю под эту песню проходку компании девушек, вошедших в заведение, где ты сидишь, смотришь, как они идут в одну ногу. Ну классно же получилось, да? Это, собственно, Lady Gaga и Doechii Runaway.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Вы бьете стекла своего автомобиля. А мы бьемся с ценами на стекла, и мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
6: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-985-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: 8 на 7 поднимаются Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». А выше на строчку оказались BTS, «Swims».
1: 6 место.

0: Тедди Свимс и его работа, которая называется «Mr. Know It All», приблизился к тройке лучших на 8-й неделе пребывания в главном чемпионском чарте «Выборка». И, собственно, сегодня он под номером 4. Считаю, что этот талантливый человек обязан просто попасть в тройку лучших. Посмотрим, получится ли это у него на следующей неделе. Ну а кто, собственно, сегодня в топ-3, узнаешь после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 24, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
4: и слушай новые треки.
3: Ступай
4: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай
4: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай. vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
6: Это топ-3 хита недели в главном тюменском чарте «Выборка». Самые лучшие хиты. Ну что, вы готовы? Начнем с бронзы. Тем Импала и Дженни «Дракула».
7: Третье

На пятой неделе пребывания хита от Миа Бойки «Экспонат» забирается на серебряную строчку в нашем плейлисте лучших хитов. Ну а кто же сегодня номер один? Я обязательно тебе представлю после того, как мы пройдемся по всей двадцатке. Погнали! 20-я строчка — это новинка мод «In the Club». Номер 19. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. «Broken Strings». Восемнадцатое место. «Holiday Boy», «Loco La Vida». С 11 на 17 просто невероятно падает Биби Рекса и «Faithless», «New Religion». На 16 строчке «Беовульф», «Феникс». Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь фениксом. Под номером 15 Аарон Уоррен с работой «Fever Dream». Четырнадцатое место — это «Russian» и Рау Алехандро, «Понго». Тринадцатое место. Зиверт, «Газ». На 12-м месте Хугель и Сольта, «Джамайка», «Бам-бам-бам». 11 – это Филатов и Кэрос, «Среди счастливых людей». Десятка – Леди Гага и Дойчи, «Runaway». Боб Синклер и Кайза на 9-й строчке с работой «I Can't Wait». Восемь – это Анота и 54 Ultra, «Talk to You».

Пятерка. By India, Хачо и Мод. Шаде. На четвертой строчке Teddy Swims, Mr. Know It All. Третье место. Tame Impala и Дженни, Дракула. Второе место. Mia Boyko, Экспонат. Я экспонат, ты мой фанат. Ну и, собственно, лидер нашего чарта, главный хит этой недели, Медуза и Генри Камомиле, Don't Wanna Go Home. Первое место.

0: ваши выходные. С вами дали невероятный старт. И, на мой взгляд, очень даже симпатичный. Я бы сказал бы невероятный. И я желаю, чтобы выходные прошли намного лучше, чем мы с вами ожидаем. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Домян. До встречи. Пока.
1: Парада красных машин осталось 7.

Тюмени 17.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Disco Line и Tinashe с манифестом No Broke Boys. Но сначала послушаем вирусную понго от Рашна, Райана Алехандро и Вискида.

На Красной Армии Holiday Boy с новинкой, танцевальной пластинкой Loco La Vida отлично вписывается в настроение этого субботнего дня, но уже вечером ждем танцевальное шоу «Партизан», где, как и всегда, прозвучат только лучшие танцевальные хиты и новинки, и, конечно, классика танцпола точно задаст нужное настроение на этот субботний вечер. В Тюмени уже 5 часов 8 минут, а мы движемся далее, впереди лиричная история «Рискую» от «Лирика». Но сначала отметится

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 25, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клевая тема 8-901 от Ольги Серябкиной и Димы Уриха.

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Супер-акция в «Галамарт». С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
11: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 25, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет мод с пластинкой «Инда Клаб».

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. «Аталан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: Милый ужас, помоги!
6: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
7: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
6: Как-как?
7: 533-444. Записывай и звони скорее.
8: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 25, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем классную тему от Хьюгла «Moving to the Sun».

0: эту танцевальную историю уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
2: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
8: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: машин осталось 7 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: Сегодня 18.00. Встречаем вечер красиво в компании лучших хитмейкеров. Из ближайших к нам Зейн с лиричной историей «Die for me». Но сначала жизнеутверждающая «Тукаразон» от Пнау и Завар.

На Красной Армии елка с классной темой проще, но в противовес у природы, как всегда, свои планы. На этот раз под угрозой финал чемпионата мира. Всему виной лесные пожары в Канаде. Ну, ситуация довольно серьезная. Дым дошел даже до севера Соединенных Штатов. И организаторы предупреждают, что если качество воздуха резко ухудшится, то матч перенесут. Ну, просто потому, что происходящего будет не видно на телеэкране. Уж не знаю, как там будет с видимостью на самом футбольном поле. Но, конечно, будем надеяться на лучшее. В Тюмени уже 6 часов 8 минут. Мы продолжаем здесь отдыхать в компании крутых артистов. И скоро к нам заглянут Кунцы и Теофилус Лондон с темой Galaxy. И прямо сейчас ламповая

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к ночи похолодает до плюс 19 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Don't go mad», вот лирика.
4: Don't go mad. Нам с тобой больше не нужен подходящий момент, чтоб жить как в последний раз.
1: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим.
0: Реклама.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+, веропыту.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить, пора действовать.
17: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
3: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо». Заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да. Целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. И настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

Красная Армия, и там же заявка на участие в колонии красных машин. Ну а мы погнали дальше. Впереди гипнотический саунд Dive Into Me от диджея Лока и Халида. И прямо сейчас группа Infinity.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ночью ожидается небольшой дождь и до 19 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальный для уикенда саунд «Лето» от Джонни и Федука. Насладимся этой темой полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. И настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+.
9: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
12: И слушай новые треки.
0: Ступай.
12: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай.
12: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
12: Не хватает только тебя.
0: Ступай.
12: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: машин осталось 7 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: Сегодня 19:00. А мы движемся далее прямо по курсу Дамиана Дэвидс, хитовая вещица «Зомби Лэйди», но сначала клубный

Только что мотивационная тема «Газ» в исполнении Юлии Зиверт на Красной Армии. Ну на что, Юля точно замотивировала нас на этот субботний вечер, так это хорошенько отдохнуть и набраться сил. Кстати, далее идеальный для отдыха саунд «Give Me Something» от группы One Republic. Но сначала

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду, ближе к ночи похолодает до плюс 19, и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее, и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Мия Бойко с песней «Экспонат».

0: ждать не придется. Послушаем полностью буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ночью ожидается небольшой дождь и до 19 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гаязов Бразер с песней «Санта Лючия».

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду, ближе к ночи похолодает до плюс 19 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джей-Зи с пластинкой «Satisfy».

0: музыку продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmy

сегодня 20.00. А мы движемся далее. Скоро к нам компанию составит Эбон, лиричная пластинка Hollow, но сначала диджейский дуэт Avalon Rockstan с темой Vertigo.

На Красной Армии музыкальный привет из прошлого. Тема «Витаминка» от Тима Белорусский. Тут подъехал тоже своего рода привет из прошлого, но только из мира технологий. Nokia выпустила кнопочный телефон, но не

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к ночи похолодает до плюс 19 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Богдан Медведев, тема.

0: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт.

0: нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
7: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
8: Красная армия.

0: до красных машин осталось 7 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
0: В Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
1: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
9: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!

0: машин осталось 7 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
0: В Тюмени 22 часа.

Difference.

0: Варбаре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
7: Tonight we take a step by step. Before anything else, let the rhythm come in. Take your time. Feel where you are. Feel where this is going when the drums arrive. Let them settle. Everything connects here. The floor, the sound, the moment. And when the bass comes in, follow it. Stay with it. No distractions, no extras. Just movement.

0: 2000 слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 3 часа.

0: красных машин осталось 6 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
0: В Тюмени 4 часа.